0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших. Ты слушаешь Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
3: Наше радио.
4: Наше радио.
5: Наше радио.
4: Знай наших.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
3: Наше радио.
0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Наше радио.
4: Наше радио.

0: Ты слушаешь. Ты слушаешь наше радио. Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.